0: când oliu. Ой, что со штилем приистки любиву. Мзе.
1: Лишь аж не помню.